0: Реклама.
1: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
2: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
4: Застройку СЗ и СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.точка.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69 35 00. Кафе «Березка». Червичевский тракт

0: Реклама.
1: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
2: 25 июля. Суббота. День города в Бульвар-баре. На сцене «Конфуз». Артист нового поколения, чьи треки взрывают чарты и собирают тысячи слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
4: vk.com/redarmyfm.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: осталось 5 дней.
1: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
0: В Тюмени 6 часов.

0: Производство. Шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства. Сложнейшие элементы. Трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти.
1: Милый ужас, помоги!
2: Я ехала-ехала, и тут камень в стекло, а теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
3: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
2: Как-как?
3: 533-444. Записывай и звони скорее.
4: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
5: У «Геоспорт» день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и Эрве скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
6: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетика». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
7: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
8: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
9: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
7: Хватит копить. Пора действовать.
8: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /@dom-rfbank.ru в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
12: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
13: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
14: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

времени 7 часов и 1 минута. Доброе утро всем. Стартует новая неделя, новая рабочая неделя. Неделя, кстати говоря, предпраздничная, так что давайте мы все это дело обсудим. Конечно же, сперва скажу так, добро пожаловать.

июля, понедельник. Третья, последняя декада июля стартует прямо сейчас. Ну и, конечно, стартует она с такого красивого, дождевого, непонятно какого, если можно так сказать, аккомпанемента для нас с вами. Слушайте, я сегодня просыпался в 4 утра, я сегодня проснулся в 5 утра и по итогу больше не смог заснуть. И вот это вот, ну, я просто близко к окну сплю, и поэтому вот этот вот дождь, который сегодня утром шел, он меня достаточно сильно так омузыкалил, честно говоря, поэтому ваш покорный слуга, как говорится, во всеоружии здесь, с точки зрения музыки и всего остального, я готов вообще, готов на полную. Меня, если честно, это немножко взбодрило, чуть-чуть, конечно, вот прям самую капельку хочется спать, но я думаю, это потому, что пасмурно на улице. А так вообще нормально, чувствую себя бодрячком. Здравствуйте еще раз всем, и добро пожаловать к нам сюда в летние, а.к.а. мокрые каникулы, они продолжаются. Слушайте, сейчас ехал на работу, честно говоря, немножко переживал по поводу того, что могу не успеть. Во-первых, когда я еду не сам за рулем, то у меня всегда есть это переживание. Во-вторых, вот этот вот перекресток Монтажников и Широтный, который затоплен, он, конечно, сильно, сильно влияет на разум водителей, потому что они такие: подождите, поедем очень аккуратно, вдруг что-нибудь случится, а вдруг там яма 10 метров глубиной где-нибудь под этой лужей, поэтому нужно ехать максимально медленно. Вот, боялся, переживал, что не успею, и я, если честно, на основе этого делаю парочку предсказаний. Ну, во-первых, вот пробки сейчас, да, 1 балл, но мне кажется, что в ближайшем будущем, когда сейчас люди массово поедут на работу, мы увидим пробки, ну, давайте так, 7 баллов, может быть, точно будут. И вот на тех перекрестках, улицах, где есть подтопление, там обязательно скопления автомобилей будут. Я, если что, вам всю эту информацию буду доносить, не переживайте. Ну и, конечно же, не стоит переживать по поводу наполнения шоу «Летние каникулы». У нас здесь, как и всегда, много для вас самых разнообразных хитов со всей планеты. Помимо этого, нас ожидает в этом часе розыгрыш билетов в кино. Мы продолжим отправлять тюменцев посмотреть кино на большом экране. Будет гороскоп, будут новости. Новости, конечно же, из мира интернета и о том, что там люди обсуждают активнее всего. Мы с вами об этом поговорим в самое ближайшее время. Пока же, еще раз повторюсь, устраиваемся поудобнее, делаем чуточку громче, может быть, какой-то глубокий вдох, и готовимся принимать на свой счет и гордо проходить через все испытания, которые несет нам этот понедельник. Погнали далее.

настало время поговорить о том, что же там обсуждается в сети. Ну, конечно же. Конечно же. Несмотря ни на что, основная тема, которая сегодня возникает в различных развлекательных каналах и пабликах, это прошедший чемпионат мира по футболу, в котором сошлись две сборные, сборная Аргентины и Испании. И там много самой разной статистики, но итог один. Я не знаю, стоит спойлерить или нет, но мне кажется, даже если вы не смотрели матч и хотели бы его посмотреть сегодня, там, не знаю, после работы, то вы все равно не смогли бы, не узнать в течение рабочего дня результат этого матча. Сборная Испании стала чемпионом второй раз в своей истории, чемпионом мира по футболу, с чем мы испанцев и поздравляем. Правда, единственное, с чем тяжело поздравить обе сборные, так это с тем, что красивый зрелищный футбол получился с точки зрения результативности, потому что матч не завершился в основное время, было дополнительное, и в дополнительное время один гол всего лишь был забит. Но, тем не менее, вот касаемо интересной статистики, тут много людей говорят об эзотерике, мистике и так далее. Один из самых ярких игроков Барселоны сейчас, молодых, и в том числе сборной Испании, Ламин Ямаль, он отличился на этом чемпионате мира и однозначно, я думаю, привлек к себе огромнейшее внимание. Так вот, Ламин Ямаль, во-первых, первый игрок в истории футбола, который выиграл чемпионат мира и Евро по футболу к 19 годам. Во-вторых, он сделал это вчера, 19 июля, выступая под 19-м номером спустя 19 лет после того, как его искупал в ванне 19-летний тогда Лионель Месси, который тогда играл тоже за Барселону под тем же 19-м номером. Вот такая магия цифр. Интересно, как иногда все в жизни складывается, и необычно. Но это ладно. Но если мы вернемся от событий мирового масштаба к чуть более локальным, федерального уровня, то меня, если честно, очень сильно повеселила история, которая произошла под Питером в городе Луга. Там, значит, 34-летний некий Роман решил уединиться с алкоголем на природе и залез на клен. На высоте 4 метров он нашел глубокое дупло и случайно провалился внутрь. Я, честно говоря, не могу немножко представить себе, как 34-летний человек, во-первых, забрался на клен, потому что, уже, знаете, и спина болит, и колени, и так далее. Ну, мало ли, вдруг стремянку подставил или автовышку вызвал, да, или, может быть, у него автовышка есть. Но вот эта вот фраза «нашел глубокое дупло и случайно провалился внутрь» — это что, Алиса в стране чудес какая-то? Кротовую нору он провалился? Ну, как такое может быть? Выбраться самостоятельно мужчина не смог, но унывать не стал. Он просто начал пить пиво прямо в дереве. Там он благополучно провел всю ночь. А когда на утро все закончилось, алкоголь закончился, Рома раздуплился и позвонил другу, который вызвал МЧС. Мне интересно, а как он описывал другу, где он находится? Здорово, друг. Я тут в дупле сижу, в клёне. Помнишь, который возле школы, вот если на северо-запад пойти 30 шагов, вот там вот этот вот клён. Спасатели вытащили лесного жителя и отпустили домой отсыпаться. Тут такой вопрос. Или к Роману пришла белка, или он к белке.

0: Слушайте электронный проект M83 с треком Midnight City. Вот и не только исходя из названия, но и вообще, в принципе, по своей музыкальной составляющей, этот трек идеально подходит для того, чтобы катить по ночной Тюмени, может быть, даже на машине с открытым верхом и наслаждаться прекрасным. 7.20 Тюмени, наслаждаться прекрасным будем и далее. Впереди самые топовые хиты со всей планеты по версии Красной Армии. До этого гороскоп, новости, ну и, конечно же, вы, наши дорогие слушатели. Оставайтесь поблизости.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 17, на улице облачно с прояснениями, днем небольшой дождь, плюс 25, вечером плюс 24, тоже ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 215094. Колледж SkyPro. 12+.
5: Быстрее! Быстрее! Еще быстрее! Стоп! А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама не

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Закрытый двор, парк без машин. Сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале Ботаников Комарова парк с выгодой до 2 миллионов.
2: Застройщик ОСЗ «Талан регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

открыли участок Казань-Екатеринбург, а в этом реконструируют 128-й километр от Екатеринбурга до Тюмени. Выборы в Госдуму в Тюменской области пройдут 18, 19 и 20 сентября. При этом единым днем голосования определено 20 сентября. Об этом в интервью агентству «Тюменская линия» сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин. Все три дня более 1000 постоянных и временных избирательных участков на территории Тюменской области будут работать с 8 до 20 часов. Жители региона будут выбирать депутатов облдумы 8-го созыва и депутатов Госдумы 9-го созыва. Ко дню города Росводоканал Тюмень украсит улицу водопроводную в соответствующей ее названию стилистике. Как сообщили в пресс-службе предприятия, это будет уже музей под открытым небом, рассказывающий об истории первого в Сибири водопровода. Здесь будут установлены макеты первого водопровода, отслужившая запорная арматура и информационные стенды. Сейчас на водопроводной уже можно увидеть элементы в ярких синих оттенках, детали труб и клапанов. Открытие музея под открытым небом запланировано на завтра. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, гороскоп на сегодня, на 20 июля. Овны, вам нужно менять и образ мышления, и образ действий. Пришла пора глобальных перемен. Они, кстати, помогут создать крутое будущее. Ничего не бойтесь. Тельцы, сегодня вам придется многое пересмотреть. Сейчас мысли будут формировать будущее. И только от вас зависит, крутое оно будет или нет. Так что настраивайтесь позитивно. Близнецы, у вас сегодня начинается счастливая пора, когда все будет получаться на отлично. Незнакомцы, радовать своими мыслями. Поверьте, вы встретите очень крутых людей. Раки, сегодня вам будет не просто общаться с людьми. Слишком сложно найти общие точки соприкосновения. Прикосновения и интересные темы. Самым приятным собеседником сейчас вы можете быть только сами себе. Львы, сегодня львам стоит отслеживать свое самочувствие, но может подвести, так что прислушивайтесь к своему телу, чтобы помочь ему незамедлительно. Девы, вам сегодня стоит найти золотую середину, чтобы и не сидеть на месте, и не сильно напрягаться. Именно баланс поможет добиться крутых результатов и в целом не подпортит настроение. Весы, вам сегодня стоит держаться подальше от новых дел, потому что ничего хорошего из них не выйдет. Рутина, вот то, на что стоит обратить внимание. Это принесет плоды и небольшой успех. Он точно пора. Радует. Скорпионы, вам сегодня не стоит плясать под чужую дудку. Эта тактика вряд ли даст вам свои плоды. Да и тем более завтра музыка может смениться и придется вновь перестраиваться. Пощадите свои нервы. Стрельцы, вам сегодня стоит быть осторожнее абсолютно во всем, начиная от мыслей и заканчивая действиями. Важно будет все. Козероги, сегодня вы можете быть эгоистами. Почему вы в первую очередь не подумать о себе? Вы слишком много внимания уделяете другим людям, а ваша жизнь при этом страдает. Водолеи, вам стоит подтягивать хвосты на работе. Не нужно стартовать чем-либо, ведь сейчас у вас не так много энергии. Да и давайте будем честными, желания особого тоже нет. Рыбы, сегодня рыбы будут смотреть на реальность трезвым взглядом, воспринимать все без лишних иллюзий. Именно это даст им огромный толчок к карьере, да и в личной жизни тоже. Ну что, вот таков гороскоп на сегодня. Думаю, вполне себе позитивный для всех знаков зодиака. Ну и пускай все будет так, как тут и сказано. По крайней мере, исходя из того, что для отдыха написано, я, честно говоря, рад. 7.32 в Тюмени. Двигаем далее. Слушаем музыку. Алла Кагалит прямо сейчас. Dive into me.

0: Красной Армии только что, 7.34 в Тюмени. Ну так, прямо сейчас мы разыграем парочку билетов в кинотеатр Атмос Синема. Для того, чтобы быть готовым к этой истории, необходимо открыть свои мессенджеры или Telegram, или Макс, как вам удобно. Вбивайте наш номер 8922-300-104.6. Ну и трейлеры я перестал делать на прошлой неделе в пятницу. Теперь у меня будут, ну просто, грубо говоря, киновопросы. Итак, вопрос мой сегодня связан с тем, что сегодня Международный день шахмат. Я долго пытался связать киновопрос и шахматы, и вот на что меня натолкнула мысль. Я пытался вспомнить, а где же были у нас хоть как-то задействованы шахматы, и первое, что мне пришло в голову, это вот что. И вопрос у меня такой. Итак, какая мировая кинофраншиза знаменита тем, что в ней в одной из сцен шахматы стали опасными для жизни? Там герои играли в такие гигантские шахматы, были заколдованные фигуры, которые могли уничтожить противника в буквальном смысле. Варианты ответа. Цифра 1 – «Звездные войны», цифра 2 – «Гарри Поттер», цифра 3 – «Индиана Джонс». Пишите 922-300-104.6. Через некоторое время подведем итоги. Ну а третий человек, который даст верный ответ, тот и станет победителем.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекс.Погоды, в плюс 19 Тюмени и облачно, днем дождливо до плюс 25, вечером плюс 24, небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
7: Красная армия.

0: попади в легендарную колонну красных машин.
1: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
2: Компания «Русхим Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
3: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публично-офертой.
4: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу: улица Аккумуляторная, 4/2, остановка Аккумуляторный завод, ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
5: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
6: Застройщик ОСЗ ИСБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наша.чудо.рф.
7: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и... чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Софиленд. Твоя территория спорта.

0: Летние каникулы продолжаются, и мы подводим итоги розыгрыша билетов в кино. С нами на связи Мария. Маша, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Привет, доброго утра. Я говорил о том, что сегодня, 20 июля, у нас Международный день шахмат. Скажи, пожалуйста, у тебя как вот это вот с принятием стратегических решений? Ты вообще мыслишь в жизни как шахматиста или нет?
1: По жизни хорошо, но в шахматах не очень.
0: Слушай, абсолютно такая же у меня история. Во сколько раз не пробовал играть, ну, такое себе, так себе это получается, если честно. Но, тем не менее, я так понимаю, фильм ты смотрела, в котором был один шахматный фрагмент. Фрагмент не просто, где люди играют в шахматы, а прям эпический фрагмент. Потому что вопрос мой сегодня был как раз именно с этим связан. Я спрашивал, в какой мировой кинофраншизе, значит, шахматы стали опасными для жизни. Там герои играли в такие гигантские шахматы, были заколдованы фигуры и так далее. У нас было три варианта: «Звездные войны», «Гарри Поттер» или «Индиана Джонс». Какой же оказался верный?
1: Конечно же, «Гарри Поттер».
0: «Гарри Поттер», да, и «Философский камень». Абсолютно верно. Маш, с победой тебя. Хочется пожелать тебе приятного просмотра. И знаешь, чтобы старт этой новой рабочей недели... Она у тебя рабочая, кстати говоря?
1: Да.
0: Старт рабочей недели получился таким весьма бодрым, энергичным, несмотря на то, что погода за нашими окнами немножечко нас, скажем так, может быть, и притупляет, и замедляет, но чтобы у тебя сегодня все было на драйве, на позитиве, и все легко получалось.
1: Спасибо, вам тоже.
0: Спасибо огромное, счастливо, пока. Ну, а мы с вами отправляемся далее покорять этот понедельник. В этом нам уже скоро помогут Now is Warning. Послушаем хит «Тука Разон», но сперва Five Star Family. Давайте вспомним

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас до плюс 18, на улице облачно с прояснениями, днем плюс 25, небольшой дождь, вечером плюс 24 и облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
0: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
7: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
8: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
9: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
10: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
11: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
12: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /banknotka.ru в разделе «Ипотека».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
15: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Семенев, 8.02. Продолжается далее это утро, продолжается шоу «Летние каникулы». Здравствуйте, добро пожаловать. Начнем час, как и всегда, музыкально. В этом нам помогут диджей Маршмеллоу и Portugal The Man, Феникс.

потихонечку раскачиваемся. Новая рабочая неделя. В такую погоду не совсем, конечно, это легко сделать, но тем не менее. Я вот, например, сегодня просыпался сколько? 2 или 3 раза. Первый раз, помню, проснулся в 4 часа от того, что барабанит дождь по окнам. Второй раз 5 часов и уже больше, конечно, не смог уснуть, но и лежал, наслаждался опять-таки вот этой магией музыкальной дождя. Не знаю почему, но меня это немножко вдохновляет. Да, честно скажу, признаюсь, я такой же, как и остальные люди, и вставать так рано мне не сильно прям хочется, да и навряд ли кого-то это тоже вдохновляет. Такую погоду куда-то выбираться из дома, но тем не менее. Что меня вдохновило, так это то, что пока я лежал, я такой, а посмотрим, что у нас там по погоде вообще до конца недели. И самое приятное, что, кажется, и в день города-то нас с вами ожидает очень приятная погода. И вообще, начиная с сегодняшнего вечера и до следующего понедельника, не менее 28 градусов на улице будет. Будет солнышко, будет ясно, и надеюсь, что именно такая же погода сохранится и в день города. А то мы знаем вот это вот, вот как бывает иногда в субботу, в последнюю июля. С утра начинается дождь, идет день до обеда, что-нибудь к вечеру там чуть-чуть распогодится и все. Но тут вроде должно быть все нормально. Я уж надеюсь, что и тем более при поддержке хорошей погоды пройдет и парад красных машин у нас здесь на Красной Армии в день города. Если вдруг вы еще, кстати, не успели подать заявку, мы ждем до 22 числа включительно всех желающих, всех тех, у кого есть красный автомобиль или красный мотоцикл. Подробности можно найти, да и ссылку на регистрацию в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия» в закрепленном посте. Смотри, присоединяйся, становись частью большого масштабного события, одного из самых красивых автофлешмобов страны. Ну, а я же предлагаю вам в этом часе продолжить далее наслаждаться музыкой. Также у меня для вас здесь припасены и гороскоп, и новости. Новости необычные. Все это в обязательном порядке будет. Так что всем еще раз доброго утра, отличного дня, классного настроения. Погнали вперед.

странного и, может быть, отчасти кринжового происходит в интернете, и люди это активно обсуждают и делятся этим в различных социальных сетях. Но давайте начнем, во-первых, не с кринжа. Я вот тут нашел относительно недавно, что нас ожидает некое астрономическое чудо 12 августа. Солнечное затмение, аппарат планеты, пик метеорного потока Персеид. Все это будет происходить в один день. Вы представляете? Вероятность такого события примерно равна нулю, поэтому астрономы называют этот день по-настоящему уникальным. Запоминаем, 12 августа, если что. Так, перед рассветом выстроится сразу 6 планет. Юпитер, Марс, Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун. Это, во-первых. Днем можно будет увидеть солнечное затмение. Его частичные фазы будут видны в большей части России. Ну а ночью наступит пик метеорного потока Персеиды. По небу будет пролетать до 120 метеоров в час. Во-первых, да, стоит заранее поставить себе напоминание о том, что это будет происходить. Во-вторых, ну, я не знаю, что тут, почему именно 12 августа, 12.08.2026. Какой-то тайный смысл в этом есть. Ладно, от таких красивых, ярких и интересных событий давайте перейдем к менее удивительным. Я вот тут, например, нашел новость о том, это удивительная история, что оператор телесуфлера Трампа, Дональда Трампа, заработал больше 100 тысяч долларов на ставках. Он угадывал, какие слова скажет президент. Габриэль Перес работал с телесуфлером с 2016 года. За 3 месяца он сделал не менее 12 ставок на выступление Трампа, включая речь в Давосе. И заработал около там, ну, получается, 100 тысяч долларов. Его Белый дом отправил неоплаченный отпуск, а президент США назвал случившееся позором. То есть, получается, человек заранее же знал, какие слова будут на суфлере, если он работал с этим суфлером, и делал ставки на то, что скажет президент. Удивительные вещи, конечно, происходят. Еще одна тоже оттуда, от наших, так скажем, западных партнеров. Некий американец добровольно платил матери своего ребенка по 300 долларов в неделю алиментов. Потом у него начались проблемы, он говорит: «Ну, слушай, ты бывшая дорогая, давай мы, пожалуйста, чуть-чуть потерпим, давай пока 150 долларов в неделю будем платить». Но она посчитала это неуважением к себе, ей это не понравилось. И что сделала? Правильно, пошла в суд и подала на алименты. В итоге суд обязал платить мужчину 13 долларов в месяц. Вот это у них, конечно, работают ювенальная система или как это называется. Необычно. Это вот за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Плюс-минус так эта история может обозначаться. Ну что, 8.16 в Тюмени. Конечно же, это не все новости, о которых стоит поговорить. Что-то еще обязательно расскажу в этом часе. Пока же продолжим слушать музыку. Прямо сейчас с нами Мари Краймбери, ты помнишь.

0: началось, да? Ты помнишь, вот это первый двор, письма, а не переписки, и так чуть рано она загрустила. 8.19 сегодня, впереди нас с вами ожидает гороскоп, до этого мы послушаем с вами новости от Виталия Панова, но еще чуть ранее к нам приснится лирик «Don't go mad», уже через 3 минуты никуда не расходимся.
1: Реклама. 25 июля Тюмень празднует свой день рождения.
2: Красная

0: Варбаре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
3: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
8: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.

комплекс. Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая 28. Звоните 56 84 74. Горпар.ру.

0: Бонус новостей на Красноармии. В студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Утро доброе. Метелевские водоочистные сооружения Тюмени перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Росводоканал Тюмень». Там добавили, что в городе резко ухудшилось качество исходной воды. Это связано с летним паводком Туры и критическим снижением уровня кислорода в реке. На очистных сооружениях в 10 раз увеличена дозировка порошкового угля, а также скорректированы пропорции реагентов. Процесс очистки контролируется в круглосуточном режиме. В Тюменской области сняли ограничения на заправку топлива в канистры для аграриев на автозаправочных станциях. Об этом сообщает департамент агропромышленного комплекса региона. Сезонные полевые работы в регионе идут по графику. Сбоев из-за топлива нет. Несмотря на проведение внеплановых ремонтных работ на Омском нефтеперерабатывающем заводе, поставки горюче-смазочных материалов в Тюменскую область продолжаются. Ограничения при заправке топливом в канистры сняли для небольших сельхозпредприятий и личных подсобных хозяйств Тюменской области. В первой половине года в Тюменской области закрылось в два раза больше коммерческих организаций, чем открылось. 1500 против 712. Об этом сообщили аналитики Финэкспертизы, пишет РБК Тюмень. По убыли бизнеса регион занял третье место в УРФО, уступив Свердловской и Челябинской областям. Основной причиной прекращения деятельности эксперты назвали решение налоговых органов в административном порядке. На такие случаи приходится 86%. Лишь 14% из общего количества предприятий были закрыты по инициативе собственников. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Настало время узнать, что пророчат звезды нам на сегодня, на 20 июля. Овны, вам сегодня нужно менять и образ мышления, и образ действий. Пришла пора глобальных перемен. Они, кстати, помогут создать крутое будущее. Ничего, не бойтесь. Тельцы, вам сегодня придется многое пересмотреть. Сейчас мысли будут формировать будущее, и только от вас зависит, крутое оно будет или нет. Так что настраивайтесь позитивно. Близнецы, сегодня у вас начинается счастливая пора, когда все будет получаться на отлично, а незнакомцы радовать вас своими мыслями. Поверьте, вы встретите очень крутых людей. Раки, вам сегодня будет не просто общаться с людьми, слишком сложно найти общие точки соприкосновения и интересные темы. Самым приятным собеседником сейчас можете быть только вы сами. Львы, сегодня львам стоит отслеживать свое самочувствие, оно может подвести, так что прислушивайтесь к своему телу, чтобы помочь ему незамедлительно. Девы, сегодня вам стоит найти золотую середину, чтобы и не сидеть на месте, и не сильно напрягаться. Именно баланс поможет добиться крутых результатов и в целом не подпортит настроение. Весы, сегодня вам стоит держаться подальше от новых дел, потому что ничего хорошего из них не выйдет. Рутина – вот то, на что стоит обратить внимание. Это принесет плоды и небольшой успех. Он точно порадует. Скорпионы, вам не стоит плясать под чужую дудку сегодня. Эта тактика вряд ли даст плоды. Да и тем более завтра музыка может смениться и придется вновь перестраиваться. Пощадите свои нервы. Стрельцы, вам сегодня стоит быть осторожнее абсолютно во всем, начиная от мыслей и заканчивая действиями. Важно будет все. Козероги, вы сегодня можете быть эгоистами. Почему бы в первую очередь не подумать о себе? Вы слишком много внимания уделяете другим людям, а ваша жизнь при этом страдает. Водолеи, сегодня водолеям стоит подтягивать хвосты на работе, не стоит стартовать чем-либо, ведь сейчас у вас не так много энергии. Да и давайте будем честными, желания тоже особого нет. Рыбы сегодня будут смотреть на реальность трезвым взглядом, воспринимать все без лишних иллюзий. Именно это даст им огромный толчок в карьере, да и в личной жизни тоже.

0: 9:35. Ну что, молодежь? Кстати, кого именно можно так называть? В ближайшем будущем расскажу вам. Об этом поговорим после хита «Meet in the Dark» от Ави уже через 2,5 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: Тюмени, по данным Яндекса, сейчас до плюс 18, на улице облачно, днем сегодня небольшой дождь, плюс 25, вечером плюс 24, и будет облачно с прояснением.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
3: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
2: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25 16.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
2: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
3: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

кого теперь можно называть молодежью, кого нет. Ну, давайте так, по новой классификации Всемирной организации здравоохранения, или сокращенно ВОЗ, теперь молодежь официально до 45 лет считается. Итак, молодежь – это от 18 до 44 лет, средний возраст начинается с 45 и длится до 59, ну и так далее. Правда, в России по нашей классификации молодежь заканчивается в 35, и я пока вот свои... последний свой молодежный год доживаю. Как это звучит? Вообще неприятно. Но ладно, зато в мире я еще до 45 буду считаться молодежью. Нормально, пойдет. 8.41 Тюмени, не так много времени у меня для вас для разговоров с вами, точнее, у меня для вас времени для разговоров с вами. Но, тем не менее, я знаете, о чем подумал? Давайте-ка мы с вами же давно не общались, давайте-ка пообщаемся. Пишите ваши сообщения в Макс или в Телеграм 922-300-104.6. И сегодня я вот так просто, ну... решил с вами вот о чем поговорить. Я, когда на работу прихожу, я редко беру с собой поесть еду какую-то из дома. Но вот вчера заранее приготовил себе покушать, все сложил в контейнер, сегодня решил прийти с готовой едой. Мне интересно, среди наших слушателей, какое количество людей за что топит? Вы топите за то, чтобы взять с собой, либо в столовку куда-нибудь сходить, либо, может быть, доставку какую-то заказать. Пишите ваши за и против, кто за что. 922-300-1046, давайте немного пообщаемся.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс на подходе. Bizarre.
1: Прогноз погоды.
0: Что касается погоды, то в Тюмени плюс 18, на улице пасмурно, днем плюс 24, небольшой дождь, вечером плюс 24 и облачно.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: Реклама.
4: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
5: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
4: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
6: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, Н325-723-2000.
8: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
9: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
10: Скажи 3300.
11: Не, я знаю этот прикол.
10: Ну скажи.
11: 3300.
10: Почисти рот у гигиениста.
12: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
14: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
15: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
16: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.

0: На Красноармии финале этого часа красивый, легкий, мелодичный трек Dave and Tams. Его нам представляет Rain Dance. Но у нас своего рода тоже ночной Rain Dance тут был. Вполне себе тут хорошенечко дождик потанцевал в наших краях. В общем-то, дальше вроде бы не ожидается такой непогоды. А вот что точно ожидается, так это много музыки, различных новостей. И всего самого лучшего здесь, на Красной Армии, от меня для вас. Да, продолжается далее шоу «Летние каникулы». Добро пожаловать, час новый.
1: До парада красных машин осталось 5.

Сивини, 9 часов утра. Продолжаем далее шоу «Летние каникулы». Новый час, как я и сказал чуть ранее, начинается прямо сейчас. Откроем его также музыкально. Джонни Федук, кто сделает для нас лето. Именно так называется хит.

летние каникулы. Я тут что-то сегодня, знаете, как-то так сидел, начиная с 7 часов утра, и такой, да, все нормально, я бодрый, все классно, все супер, но, вы знаете, сейчас что-то я к 9 часам утра начал ощущать, как будто силы немножко покидают меня, потому что, знаете что, потому что я сижу, а вот прямо у меня за спиной пасмурное небо, пасмурно на улице, и это тот самый фактор, который меня лично как будто бы где-то ментально заставляет сделать примерно следующее. Он как будто бы голос вот какой-то из них говорит: «Антон». Да это, конечно, странно, да, звучит? Я понимаю, да, что... Нет, не подумайте, со мной все в порядке. Знаю, что может быть как бред сумасшедшего, но типа вот представьте себе такую ситуацию, нафантазируйте. Такой голос мне говорит: «Антон, иди и ложись на диван в студии, отдохни немножечко». И это, конечно, тяжело с этим голосом бороться, но нет, я этого делать не буду. Я здесь стараюсь по-прежнему... Но что? Вот что я хотел? Человек, который сначала, говорю, в 4 часа утра проснулся, потом в 5 утра проснулся и принял для себя решение. Да ладно, зачем спать? Поскроллю ленту, посмотрю, что там есть интересного в интернете, а также что же там, как у нас чемпионат мира по футболу завершился, как там Испания и Аргентина сыграли, и все. И вот так вот получается, с 5 часов утра я больше и не сплю. Кстати говоря, что касается поскроллить ленту, я вспомнил, что одну интересную новость, связанную с этим, я для вас нашел. Давайте-ка именно ее я вам расскажу в ближайшем будущем. Но сперва предлагаю послушать Келвина Харриса и Джей Зитра, который называется «Satisfy». Именно его мы и будем слушать далее. Всем еще раз большой

0: за нововведения, связанные со скроллингом ленты, нас с вами ожидают. Возможно. Я вам обязательно эту новость расскажу. Сперва парочка других. Вот что выяснили эксперты в очередной раз. Ну, у меня тут рубрика «Ученые доказали», да, грубо говоря. Эксперты уверены, что избыточный вес тормозит работу мозга. Он ухудшает память, внимание и мышление. А пищевой дофамин вызывает зависимость, сравнимую с алкогольной. Ради еды люди с высоким весом отказываются от других форм наслаждения и интересов. Но и Минздрав тут еще и предупреждает, что к 2030 году с ожирением может столкнуться каждый второй россиянин. А как вы считаете, вот люди, которые, ну, наверняка в вашем окружении есть, люди, которые с лишним весом, они, если говорить именно об интеллекте, они сильно глупее или нет, если, ну, получается, лишний вес тормозит работу мозга, ухудшает внимание, память и мышление? Как вы считаете, глупее или нет? Мне кажется, что особой какой зависимости как будто бы и нет. Я знаю людей с лишним весом, но достаточно очень сильно индивидуально подкованных и развитых. Вот такое интересное, да, необычное очередное мнение от ученых нам прилетело. Что касается скроллинга. Бесконечный скроллинг различных видосиков и ленты могут ограничить законодательно. Об этом заявили в Госдуме. По словам зампреда Комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, в будущем соцсетям могут запретить бесконечную ленту новостей и коротких видео. По его словам, платформы могут обязать вводить жесткие ограничения. Например, после 5 минут просмотра лента будет блокироваться на несколько часов. Сейчас подобные меры в некоторых странах касаются только детей и подростков, однако, как считает депутат, со временем такие ограничения введут во всем мире, в том числе и в РФ, и для любых возрастов. Как вы считаете, как вам такая инициатива? Ну, мне кажется, девушки порадуются, потому что, ну, мужчины чуть меньше будут занимать время в туалете, как минимум, да, возможно. Плюс еще вот это вот перед сном мы будем быстрее засыпать. Мы будем ложиться 5 минут и все, и можно спокойно спать дальше. Не дальше, точнее, а начинать спать. Вообще, на самом деле, как будто бы с точки зрения того, что какое количество времени я провожу за скроллингом в последнее время различных новостных лент, коротких видео и так далее, я бы, честно говоря, такую инициативу, наверное, поддержал. Конечно, с одной стороны, это выглядит как будто бы вмешательство, да, в личные дела, но, тем не менее, может быть, мы с вами так чуточку менее информационно засоренными бы стали, мне так кажется.
1: Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите.

0: Богдан Медведев на Красной Армии только что с нами. Broken Heart называется трек. 9.17 имени. Продолжаем двигаться далее по этому часу. Впереди нас с вами ожидает гороскоп. Кстати говоря, забегая немного вперед, для тех, кто его сегодня не слышал, скажу, что он достаточно позитивный. Есть на что обратить внимание, есть чему прислушаться, но и вроде бы как в целом для каждого из знаков зодиака неплохо все. До гороскопа новости, ну а перед этим еще и Мия Бойко к нам заглянет со своей фирменной визитной карточкой «Экспонат».
1: Прогноз погоды.
0: О погоде нам сообщает сервис Яндекс.Погода. Сейчас в Тюмени плюс 19 пасмурно, днем сегодня небольшой дождь, плюс 24, вечером плюс 24, облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
5: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
6: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публично офертой.
7: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка «Аккумуляторный завод» ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
8: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетика». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
9: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-80.

0: На Красной Армии выпуск новостей. О новостях расскажет Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени и Ишиме благоустроят 3 дополнительных пространства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Средства на них сэкономили при проведении торгов по 3 другим объектам федерального проекта текущего года. Об этом сообщил губернатор Александр Мор. На Цветном бульваре в Тюмени уже появились авторские ландшафтные инсталляции для фестиваля «Тюмень цветущая» и новые тематические скамейки. Всего их будет более 100. В этом году по нацпроекту в регионе преобразят 6 общественных пространств. В Тюмени со следующего года стоимость проезда в автобусах может подняться до 50 рублей. Об этом сообщает издание ДК.ру со ссылкой на мэрию. По словам властей, этот вопрос пока прорабатывается. Повышение объясняют плановым обновлением подвижного состава у перевозчиков, а также изменением индекса потребительских цен. В историческом центре Тюмени за Спасской церковью бывшую парковочную зону преобразуют в небольшой сквер. Проект стал частью благоустройства улицы Ленина и приурочен к 440-летию города. Его авторы учли исторический контекст этого места. В начале 20 века здесь располагался общегородской сад купца Текутьева. Здесь планируют высадить более 2000 деревьев и кустарников. Также будут обустроены пешеходные дорожки и зеленый лабиринт из кустарников, установят скамейки и качели. Легендарный парад красных машин вновь пройдет в Тюмени 25 июля. В день 440-летия областной столицы колонна красных автомобилей и мотоциклов проедет по центральным улицам. Парад станет главным подарком городу от команды Красной Армии. Прием заявок на участие уже идет. Время регистрации ограничено. Желающие присоединиться к параду могут подать заявку по ссылке на странице Красной Армии во ВКонтакте. На этом все. Далее летние каникулы.

Так что прислушивайтесь своему телу, чтобы помочь ему незамедлительно. Девы, вам сегодня стоит найти золотую середину, чтобы не сидеть на месте и не сильно напрягаться. Именно баланс поможет добиться крутых результатов и в целом не подпортит настроение. Весы, вам сегодня стоит держаться подальше от новых дел, потому что ничего хорошего из них не выйдет. Рутина, вот то, на что стоит обратить внимание. Это принесет плоды и небольшой успех, он точно порадует. Скорпионы, вам сегодня не стоит плясать под чужую дудку. Эта тактика вряд ли даст плоды, да и тем более завтра музыка может смениться и придется вновь перестраиваться. Пощадите свои нервы. Стрельцы, вам сегодня стоит быть осторожнее абсолютно во всем, начиная от мыслей, заканчивая действиями. Важно будет все. Козероги, сегодня вы можете быть эгоистами. Почему бы в первую очередь не подумать о себе? Вы слишком много внимания уделяете другим людям, а ваша жизнь при этом страдает. Водолеи, вам сегодня стоит подтягивать хвосты на работе и не стоит стартовать чем-либо. Ведь сейчас у вас не так много энергии. Да и давайте будем честными, желания особого тоже нет. Рыбы, вы сегодня будете смотреть на реальность трезвым взглядом. Воспринимать все без лишних иллюзий. Именно это даст вам огромный толчок в карьере, да и в личной жизни тоже.

0: которая называется «На малиновой луне». Найду тебя, найду, найду тебя во тьме. Кстати, о том, что можно найти с помощью нейросетей, расскажу вам уже скоро. Перед этим послушаем Коста Лакоста, «Cherry Lady» уже через 3 минуты дождемся.
1: Прогноз погоды.
0: О погоде нам сообщает Яндекс.Погода. В Тюмени плюс 20 и облачно. Днем сегодня небольшой дождь. Плюс 24, вечером плюс 24 и облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
1: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
2: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
6: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
7: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
9: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
10: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.

я вам рассказал... Я вам сказал, что могу вам рассказать о том, что можно найти с помощью нейросетей, которые все плотнее, все прочнее проникают в нашу жизнь. И вот вам еще один интересный момент. Оказалось, что ChatGPT может помочь вам восстановить ваше семейное древо. Есть определенные три промпта, которые необходимо ввести, и тогда, собственно говоря, он сначала соберет информацию о вашей семье, затем расскажет историю рода, а после даже, может быть, поможет найти родственников. Я, если честно, не пробовал, но заинтересовался. Наверное, сегодня именно этим и займусь. Возможно, таким образом вы узнаете, кем были ваши предки, откуда и так далее, и так далее. Так что и берите на заметку, если что, вдруг выдастся свободная минутка сегодня, где-нибудь во время обеденного перерыва, сможете все это дело попробовать. Ну, а мы тем временем продолжаем слушать музыку. Прямо сейчас Maroon 5 и Кристина Агилера «Moves Like Jagger».

0: Весьма неожиданный для меня, по крайней мере, дуэт Lady Gaga и Даучи. Runway называется этот трек. Мы тоже отправляемся в забеги. Забеги по этому понедельнику. И сопровождать нас будет только лучшая мировая музыка по версии Красной Армии. Впереди Avalon Rocks and Vertigo, но до этого мод In The Club.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
3: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз. В Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
6: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета.
7: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
8: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
9: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, Н-325-723-2032-601.
10: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах Додо заказывайте через приложение прямо на месте.
11: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
10: Додо Пицца. Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
11: Додо.
9: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
12: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Russell, трек, который называется «Right». Ну и далее вместе с вами этот день, это утро продолжит человек, который явно не смотрел чемпионат мира по футболу, потому что выглядит достаточно свежим, бодрым, искрящимся улыбкой и так далее. Это Даша Русакова. Даш, привет.
1: Привет, Антон. Действительно, я сегодня сладко выспалась, все уже утром почитала в новостях, но успела еще и интервью Тома Холланда прочитать, того самого, который играл Человека-паука. Так вот, Том Холланд назвал величайшего, по его мнению, супергероя в истории. Как ты думаешь, кто это может быть?
0: Но это же явно, не знаю, навряд ли дядя Степа какой-нибудь, наш отечественный, или майор Гром какой-нибудь.
1: Леонид Каневский из «Следствия вели».
0: Например. Но навряд ли же кто-то такой.
1: Дукалис.
0: Дукалис из «Разбитых фонарей». Чисто в теории может быть. Представь, Том Холланд такой всю жизнь смотрел «Улицы разбитых фонарей».
1: Зендаи под мышку.
0: Да, да. Смотрел «Улицы разбитых фонарей» и такую, я вот думаю, Дукалис все-таки красавчик.
1: Круче всех.
0: Да, да.
1: Ну, кого все-таки он назвал величайшим супергероем, расскажу. Далее, пока же к музыкальным героям мы вернемся. Это будет группа «Пицца» далее. Ну, и много других исполнителей я представлю. Тебе же желаю хорошего дня.
0: Спасибо большое. Всем тоже хорошего дня и тебе в том числе. Счастливо. Пока.
1: Пока.
2: До парада красных машин осталось 5 дней. Парад красных
3: машин. Стать участником может любой.

10 утра в Тюмени. Так вот, что касается музыкальных супергероев, впереди группа Pizza с темой «Золото», а прямо сейчас Эйнатор и 54 Ultra «Talk to You». Делай громче.

Это диджей Годжа, вещистка Мичико на Красной Армии в Тюмени. 10 часов и 10 минут. Как и обещала, рассказываю, кого Том Холланд, исполняющий роль Человека-паука, назвал главным супергероем в истории. И нет, это не Человек-паук, это Железный Человек. Холланд объяснил свой выбор тем, что многих супергероев, например, Супермена или Бэтмена, играют разные актеры, но образ Тони Старка неразрывно связан с Робертом Дауни-младшим. Что ж, желаю нам всем сегодня оставаться на приколе, как Железный Человек. Я считаю, что это настоящая суперсила — оставаться в хорошем настрое, и пусть она нас сегодня с тобой.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 19, ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. В обед ожидаем кратковременный дождь, а еще чуток потеплеет до плюс 23.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: накинет лирики, звонки и с красивой темой невероятно.

0: отличная музыка далее тоже будет. Оставайся рядом.
1: Реклама.
2: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
3: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
4: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж – вкус вашего лета. Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
9: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
8: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. «Софиленд». Твоя территория спорта.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 19, ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. В обед ожидаем кратковременный дождь, а еще чуток потеплеет до плюс 23.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что бодро от The Bauza Magnetic. А я расскажу, какое событие встряхнет Тюмень 25 июля. Не пропусти.
0: Реклама.
4: Суперакция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли? А вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
3: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
4: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
5: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-П 313-723-202-0-1701.
6: Скажи 3300.
7: Не, я знаю этот прикол.
6: Ну скажи.
7: 3300.
6: Почисти рот у гигиениста.
8: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

В общем, это суббота, 10 утра, площадь у технопарка. Поставь себе напоминалку и погнали дальше. The Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Далее ворвутся в эфир сразу после мероприятия.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса в Тюмени плюс 19, местами идет небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Ближе к обеду ожидаем тоже небольшой дождь и плюс 24.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди 100% хит этого лета. «Дракула» от Tame Impala и Дженни. Лови эту классную мелодию в своих динамиках.
2: Реклама. Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж «Скайпро». 12+.

0: Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Скажи 3300.
2: Не, я знаю этот прикол.
1: Ну скажи.
2: 3300.
1: Почисти рот у гигиениста.
3: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
5: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
6: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай
7: и слушай новые треки.
6: Ступай
7: и не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
6: Ступай
7: и в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
6: Нас уже 18 тысяч.
7: Не хватает только тебя.
6: Ступай
7: vk.com/redr.

Тюмени 11 утра. Врываемся в эту рабочую неделю с новыми силами и на подходе подкрепление музыкальное. Впереди Holy Flame, Тану, а прямо сейчас боб-сингл Река из-за Айк.

и The Warming с треком «Tu Corazón», то есть «Твое сердце». Да, подходящий трек может подлатать любое, даже самое разбитое сердечко. Ну, а мы решили позаботиться об еще одном твоем органе – желудке. И будем дарить на этой неделе гастрономический приз от ресторана «Максимилианс», а именно сертификат на 3000 рублей. Как его получить, узнаешь в программе «Плюс Вайп». Она стартует с 12 часов. Ну и сам розыгрыш состоится с 12 до часу. Так что дождись обязательно.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 19, местами идет небольшой дождь. С обеда осадки прекратятся, обещают синоптики, а еще чуток потеплеет до плюс 23.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди славная вещица Феникс от Marshmello и

0: ходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Компания «Русский Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
2: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
5: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
7: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение недели. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 22, ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Вторая половина дня пройдет без осадков, обещают синоптики, а еще потеплеет до плюс 23.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет, подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». За отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди стиля.

0: расскажешь, что делать, если у тебя красная машина или мотоцикл, и ты хочешь поучаствовать в параде красных машин. Дождись.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
4: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
5: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
6: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
7: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс.

0: Алекс Мидгард в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ Мидгард Рус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Прекрасная песня, чтобы посидеть где-нибудь с чаечком, помечтать, позалипать. Однако, если у тебя есть красная машина, и ты еще не подала заявку на участие в параде красных машин, поторопись, потому что 22 июля мы завершаем прием заявок, и места ограничены. Чтобы заявить о своем желании участвовать, заходи в нашу группу ВКонтакте «Радио Красная Армия», заполняй специальную форму и подожди немного, с тобой свяжется менеджер и поможет тебе подготовиться к самому параду. Он состоится уже в эту субботу в 10:00 у технопарка. Сбор именно там. Далее будем двигаться в компании Тедди Свимса и его темы «Мистер Know It All». Тедди можно назвать настоящей машиной музыкальной индустрии. Настолько он крут и настолько он брутален. Ну а до этого Ольга Серябкина и Дима Урих. 8-901. Прикольный дуэт на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди очередной топ от Мари Краймбрери. Ты помнишь?
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год.
1: За то, что она остается верна своему стилю и пишет от души. Послушаем этот трек полностью далее.
3: Реклама.
4: 25 июля, суббота, Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
5: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
6: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН P313-723-200-0017-01.
4: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета.
7: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
6: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, N325-723-2032-601.
8: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
4: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
9: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
10: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
11: Большой привет! Ну что, половина лета позади, но это вовсе...

Тюмени полдень. И это значит, что программа «Плюс Вайб» начинает свою неудержимую деятельность. Оставайся рядом, делай громче. Впереди подарки и много классной музыки.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 3 минуты. Выходные прошедшие были очень насыщены событиями, особенно что касается чемпионата мира по футболу. Я, как абсолютный профан в этом деле, продолжаю кормить себя мемами с Холландом, который в недавнем интервью рассказал, что сам

удивительный, просто невероятный человек, который хоть, ну, он хорошо себя показал, насколько я знаю, в этом чемпионате, и хоть и его сборная не победила, я думаю, что в своей какой-то категории, не знаю,

0: Вайб на Красной Армии.
1: Так, во мне уже две чашки кофе, и сейчас чашка крепкого-крепкого чая бодрит меня. Надеюсь, что ты тоже там приятно проводишь время с какими-то напитками, ну, одобряемыми в рабочее время, а может быть и нет. Это уже дело личное. Так вот, я сказала, что не интересуюсь, точнее,

0: и сам Пеле выходил на поле в финале. В общем, что-то такое у меня в памяти имеется. А, тогда еще играли Роналдо, Ривалдо и Рональдиньо. Ребят, если вы разбираетесь, пишите в наш ТГ, либо в МАКС 8-922-300-1046, в каком году был тот чемпионат мира. Ну, а сегодня мы говорим о чемпионате мира, который вот-вот завершился. Наверняка ты знаешь или слышала, что сборная Испании заняла первое место. Ну, а кто же, кому досталось второе место? Вот именно этому вопросу. И мы посвятим сертификат на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс». Если ты ответишь самым первым и верно, то сертификат будет твой. Кому досталось второе место в чемпионате? Первый вариант – Аргентине, второй вариант – Норвегии, третий вариант – Бельгии. Пиши прямо сейчас 8-922-300-1046.
1: Плюс вайб на Красной Армии.
2: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: смотрел, обычно бодрым, хотя это лично моя статистика, возможно, она как-то несоразмерна с настоящим положением дел. На связи Ирина, привет, Ира.
1: Здравствуйте.
0: А именно она самой первой сегодня ответила на наш вопрос. Ира, расскажи, ты занималась в детстве каким-нибудь спортом или сейчас, может быть, чем-то занимаешься?
1: Ну, еще в школе я занималась баскетболом.
0: Вау.
1: Вот. Да, это было прям любимый вид спорта.
0: А потом что произошло?
1: А потом я уехала в другой город учиться, угу. И все, и оно как-то все меньше.
0: Рост?
1: Так и прекратила заниматься.
0: Я понимаю, да, извини, если шутка была не очень. Давай тогда перейдем к сегодняшнему вопросу. Кто занял второе место в чемпионате мира по футболу 2026? Варианты ответа: Аргентина, Норвегия, либо Бельгия. Все, внимание сейчас к тебе, Ира.
1: Это была Аргентина.
0: Безусловно.
1: Мы даже вчера смотрели.
0: Вы смотрели сегодня, да?
1: Да.
0: А как это было, дома или в баре?
1: Мы пошли в бар, ермолаевское заведение, так. И там они работали прям до победного, пока не пройдет весь чемпионат, ну, не завершится игра.
0: Ну, заведение стояло на ушах, я так понимаю, да?
1: Ну да, с учетом того, что там половина была за Аргентину, половина за Испанию, то, конечно, было очень шумно, когда был забит этот единственный долгожданный гол.
0: Класс, Ира. Я желаю тебе хорошо отдохнуть на этот раз уже в ресторане «Максимилианс». Ну и вообще, классного дня.
1: Спасибо большое и вам.
0: Спасибо. Будем двигаться далее. Впереди еще есть призы, впереди еще есть музыка. Не переключайся.
2: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Тюмени, 12 часов и 20 минут, плюс вайп продолжается. И ты знаешь, если ты бывала в Эрмитаже, возможно, ты видела там котиков. Да, это настоящая легенда о котах, которые со времен Петра Первого выполняют свои котячьи обязательства в Эрмитаже и защищают это здание от крыс. Но сейчас уже они сами стали себе достопримечательностями. Так вот, у одной из котеек произошло замечательное событие, она окатилась, как это говорится, и, соответственно, в связи с этим прикольная новость получилась. Расскажу немного позднее, как там котятки и вообще, как обстоят дела.
1: Прогноз погоды.
0: Что же касается погоды, в Тюмени плюс 22, ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду, местами идет небольшой дождь. Вторая половина дня пройдет без осадков.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная 4/2. Остановка Аккумуляторный завод ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
1: Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 июля 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
2: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
5: Скажи 3300.
6: Не, я знаю этот прикол.
5: Ну скажи.
6: 3300.
5: Почисти рот у гигиениста.
7: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: них там целая своя династия, свои какие-то взаимоотношения, о которых, безусловно, знают все сотрудники, и ходят легенды среди и посетителей тоже. Так вот, одна кошка по кличке Графиня недавно родила сразу 6 котят. Она трехцветная, а котятки рыжие, полосатые и черные. Все чувствуют себя прекрасно, сообщается. И это сразу 6 будущих хранителей музея. Представляешь, как здорово? То есть они еще только-только родились, а уже знают, кем они станут, когда вырастут. Повезло.
1: Плюс вайб на Красной Армии.

расцвета, скажем так, его карьеры. И в связи с этим хочется еще и сообщить, что огромные просто гонорары у этого фильма. Он бьет все возможные рекорды по миру, по сборам, а значит, такое точно стоит посмотреть. В связи с этим я решила...

ходить. Итак, известно, что у Майкла Джексона было много братьев, и были у него также сестры. Вопрос следующий. Сколько у Майкла Джексона было братьев? Варианты ответа. Первое – 3 брата. Второе – 5 братьев. Десятое – третье – 10 братьев.

0: Вайб на Красной Армии. Прогноз погоды.
1: По информации сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 22, ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Где-то в 3 часа будет небольшой дождь, а в остальном без осадков.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
6: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
7: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
9: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
10: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.
11: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд», Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд», твоя территория спорта.
12: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Тимани, 12 часов и 44 минуты. Будем болтать с Дарьей. Даш, привет.
2: Привет.
1: Ну, сегодня вопрос связан с биографией Майкла Джексона, и ты так прям самая первая ответила верно. Расскажи, откуда у тебя такие познания?
2: Потому что я смотрела этот фильм.
1: Мы сейчас говорим про фильм «Майкл», который идет в прокате, в том числе в Atmos Cinema. Ну и как тебе картина? Стоит ее посмотреть?
2: Да, стоит. Фильм мне очень понравился. И я в корне просто поменяла представление об этом исполнителе. Mm-hmm. А так как много ходило слухов mm-hmm. о нем, все-таки это были недоброжелатели и завистники. Mm-hmm. И прям вообще до слез этот фильм.
1: Ого, вот это да, вот это да. Ну, давай.
2: Рекомендую, да.
1: Понятно, записали, зафиксировали. Давай тогда сейчас твой триумф случится, потому что попрошу тебя озвучить ответ на вопрос, который принесет тебе парный пригласительный в Atmos Cinema. Сколько у Майкла Джексона братьев? Первый вариант.
2: 5 братьев.
1: 5 братьев, безусловно. Это абсолютно верный ответ. 5 братьев и 3 сестрички в кино. Можно было их посчитать? Всех показали?
2: Ну, сестер не показывали.
1: Ну, надо же.
2: Ну, там как-то мало их показывали, поэтому я даже не помню, сколько их там. В основном братья, раз они участвовали.
1: Выступали вместе, да.
2: В одном коллективе выступали, да.
1: Хорошо. Ну, я желаю тебе тогда много еще других классных, захватывающих и по-хорошему сентиментальных фильмов. И хорошего дня, Даш.
2: Спасибо, спасибо и вам.
1: Спасибо.
2: До свидания.
1: Спасибо.
0: Плюс вайб.

0: Спонсор программы – компания «Скандия».
1: Выходи гулять! Тут классный двор!
2: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
3: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
4: Реклама.
0: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
5: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
0: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
7: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Тюмени 13 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, какой перекресток города будет перекрыт в ближайшие дни. Ну а в плане музыки у нас полная свобода. Ставлю для тебя все самое лучшее.

И Wizkid с темой понга. Суперлетняя, как мне кажется, история. Так бы прям вот и отплясывать на пляже под эту красоту. Но для тех, кто остается в городе, лето — это не только танцы и удовольствие, это еще и ремонтные работы на дорогах, теплосетей и так далее. Так вот, с 27 июля по 10 августа будет перекрыт участок на пересечении Максима Горького и Фабричный, потому что там участок тепловой сети реконструируют, и все это дело будет закрыто аж до 10 августа. Имей в виду, если твой путь пролегает через этот перекресток, либо ты там периодически бываешь. Что же касается музыки, здесь никаких ограничений. Впереди Айран с темой Heaven. Послушаем этот музыкальный танцевальный блокбастер сразу после DVN. Можно я с тобой на Красной Армии?

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 23, местами возможен небольшой дождь. Предстоящий вечер пройдет без осадков при плюс 26.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди безусловный хит от Филатова и Кереса «Среди счастливых людей». Лови этот заряженный трек через две с небольшим минуты.
0: Реклама.
5: Компания «Русским Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
6: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной. Личной оферты.

0: Городские парильни. Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
2: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
3: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
4: Большой привет! Ну что, половина лета позади, но это вовсе

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 23, местами возможен небольшой дождь. Предстоящий вечер пройдет без осадков при плюс 26.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди.

0: который мы писали всем городам. Ты узнаешь это первым, не переключайся.
1: Реклама.
2: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.
3: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55 55 44.

0: Приходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
2: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.
3: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что

0: есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
1: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Диджей Годжа с темой «Мичико» на Красной Армии. Я так поняла, что трек про любовь. Ну, а мы написали песню не просто про отношения, а про любовь к нашему городу. Самый настоящий гимн. И подготовились основательно. В мае и июнь мы собирали идеи и тексты наших слушателей, уделили внимание абсолютно каждому. Затем подключили лучших сонг

услышать гимн Тюмени в числе самых первых. В 10 утра обязательно подключайся, не пропусти и поделись еще со своими друзьями, коллегами, потому что это возможность услышать в числе самых первых гимн Тюмени, который скоро будет звучать на всех праздничных площадках нашего города. Далее будем переключаться к французскому попу. Это Stromae, тема Tous les mêmes. Ну а прямо сейчас Uncle Flex, SMS на Красной Армии. Роскошного тебе дня!

0: Реклама.
1: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
2: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
1: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
1: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
5: Медицинский центр М+.
6: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
7: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРНП 313-723-200-00-1701.
8: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
9: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
10: Хватит копить. Пора действовать.
11: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
12: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное. У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.

0: слушаем, но человек, который появился сейчас в студии, про него лимиты и ограничения, это точно не про него. Тимур Салахов, привет, Тимур.
1: Даша, здравствуй. У меня вот такая новость в начале часа. В Китае, чтобы дети не мучились от зноя, родители укладывают их спать с тыквами. В сети прям фотографии маленьких китайских детей, обнимающих достаточно большие плоды.
0: Это прохладу дает какую-то?
1: Да. Суть в том, что в таких плодах, вот тыквы, дыни, арбузы, в них внутри много воды. Mm-hmm. И они удерживают тепло, и поэтому позволяют детям в целом комфортно спать. Они еще очень мило выглядят, обнимая размером себя какую-то длинную вот тыкву, кабачок, что это? Вот как вот сезон же как раз.
0: Да, слушай, я вот думаю, у нас жаришка на ближайшую неделю обещается. Ага. И кабачки как раз сейчас зреют.
1: Ё-моё.
0: Да, еще наш технический директор только что приходил, показывал, что он вырастил вот такой арбуз у себя.
1: Вот такой, как будто всем видно, что ты показываешь.
0: Как...
1: Ну, сантиметров 50, Даша, показывает.
0: Да, но почему-то продолговатый.
1: Ага.
0: Вот. И я считаю, что надо брать на заметку просто этот лайфхак.
1: Слушай, ну или просто с арбузом уснуть. Вот взять арбуз, это вкусно и комфортно спать. Вот.
0: Ну не очень комфортно, если переборщить.
2: До парада красных машин осталось 5.

Тюмени 2 часа дня. А мы все так же продолжаем первый рабочий. Далее с нами Егор Крид и Артик Асти с темой кармы. Прямо сейчас на Алду Уоррингс у Каразон. Хорошего рабочего дня.

над созданием гимна Тюмени. Вот такая эксклюзивная новость тебе прямо сейчас залетает. А уже завтра мы будем готовы поставить тебе в 10, в 14 и в 18 по Тюменскому гимн Тюмени, который был создан вместе со слушателями Красной Армии. И создан, честно говоря, от всей души. Не пропусти такое невероятное событие в 10. Завтра подключайся к Красной Армии и слушай гимн Тюмени одним из первых. Пока же мы продолжаем в понедельник. С нами впереди банк от Айс Гергета. И прямо сейчас Байер Calling Out For You здесь на Красной Армии. С тобой Тимур Салахов. Классного дня! Yeah.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени прямо сейчас плюс 24, местами небольшой дождь. Вечером температура не изменится, ночью понизится до плюс 20. Сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Сингл «Magnetic» от Bowser.

0: Оставайся рядом.
1: Реклама.
2: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
3: «Тримет».
4: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-783-0579.
5: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Скажи 3300.
2: Не, я знаю этот прикол.
1: Ну скажи.
2: 3300.
1: Почисти рот у гигиениста.
3: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Большой привет! Ну что, половина лета позади, но это вовсе...

0: Прогноз погоды.
1: По информации сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас 24 градуса тепла, местами ожидается небольшой дождь, ночью похолодает до плюс 20, и осадков к этому времени не ожидается.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Продолжаем в ритме Local Avida. Holiday Boy.

0: не пропусти.
1: Реклама. 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
2: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.

0: участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
1: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
1: Попади в легендарную колонну красных машин.
3: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская 20.
4: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
3: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
5: У «Геоспорт» день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и Эрве скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.

Промискиус от Эль Фуртада и Тимбаленд на Красной Армии. Трек, не теряющий своей актуальности уже ровно 20 лет. Буквально привет из эпохи хип-хопа. И если бы исполнители выпустили его сейчас, точно бы соскали новую популярность. Но что касается эпох. Одна такая закончилась прошедшей ночью. Завершился чемпионат мира по футболу 2026 года. И Испания одержала победу. А вот Аргентина и Месси в ее главе покинул поле. Невероятно, это был последний матч Лионеля Месси в сборной. И многим, конечно, неоднозначно к этому относятся. Буквально часть интернета поддерживает Лионеля, желает ему продолжения карьеры уже в американской сборной, тогда как многие распространяются о том, что, вероятно, это абсолютно заслуженно. Мнение за тобой, пока же мы продвигаемся вперед. С нами далее Лёни Калм Скотт с темой «Stay». Прямо сейчас в классе «Jesus Smasher» здесь, на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени в течение дня 24 градуса тепла и облачно, ночью похолодает до плюс 20, завтра днем ожидаем до плюс 28, и все время без осадков.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Танцевальный сингл от Ольги Серябкиной 8901.

0: Реклама.
1: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
2: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах Додо заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: Додо Пицца, почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: Додо.
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
5: Коммерческая недвижимость от «Энка». Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
6: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Договор купли-продажи.

0: Бульвар Баря. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
1: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
1: Ступай! vk.com/redarmyfm.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

мобом на день города, частью которого, кстати, можешь стать и ты. Если есть красный автомобиль или мотоцикл у тебя или у друзей, заглядывай в нашу группу ВК «Радио Красная Армия» и скорее заполняй заявку на участие.

0: Прогноз погоды.
1: По информации сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас местами дождь и до плюс 23, ночью похолодает до 20 градусов тепла, и завтра днем ожидаем до плюс 28.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: услышим феноменальный ран.

0: Реклама.
1: Коммерческая недвижимость от НКО. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nko.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
2: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НКО» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Договор купли-продажи.
3: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
4: Медицинский центр М+, веропыту.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка 25% при покупке квартиры в ЖК «Дивный квартал озера» из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.
4: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли? А вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
5: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени прямо сейчас плюс 24, местами возможен небольшой дождь, ночь похолодает до плюс 20, завтра до плюс 28.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Интересный ритм «Moving to the Sun» от «Ужеля».

0: Реклама.
1: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
2: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
5: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
4: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П 315-723-200-00-1701.
6: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
4: Застройщик ОСЗ ИСБ «Недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.чудо.ру.
7: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

двух час саксофона, и все становится понятно. Группа «Майя Мишель» со своей песней «На малиновой луне» здесь, на Красной Армии. И есть у меня предположение. Таня Ткачук, солистка группы, написала эту песню, глядя на закаты нашего города. Там ведь и малиновый, и любой другой цвет можно найти, и петь, и о них, и о Тюмени до бесконечности. Чем мы, кстати, все вместе и занялись. Эксклюзивная новость. Да, мы здесь, на Красной Армии, готовы представить долгожданный гимн Тюмени. Премьера прозвучит уже завтра в 10, в 14 и в 18 часов. Все вместе мы проделали очень большую работу, и от вас, наших слушателей, поступило невероятно много идей. И, наконец, мы готовы

0: Реклама.
1: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
2: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
3: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте, без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
4: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.

0: сердце мое.
1: Стоматология «Сердце Сибири». Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
3: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИДК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
4: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Софиленд. Твоя территория спорта.
5: Йоу, всем большой привет. Летние каникулы продолжаются дальше. И на этой неделе...

Тюмени 4 часа дня. Последние часы рабочего понедельника встречаем в компании Влада Векереса среди счастливых людей. И прямо сейчас ловим Meet Me in the Dark. А ты, с тобой Тимур Салахов. Большой привет!

спорта. Ну вот прям детский восторг. Ловить, прыгать по лужам, плавать по ним и наслаждаться подобным состоянием на улицах. А далее продолжаем также погружаться в водную тематику. С нами Алука Халид, Dive Into Me. И прямо сейчас лови по волнам от Бурито. С тобой Тимур Салахов. Лови волну.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени прямо сейчас плюс 20 и облачно. Ночью температура воздуха не изменится. Завтра днем ожидаем потепления до плюс 28.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ритм этого лета от Russian и Роли Хандра.

0: Реклама.
1: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.
0: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: По информации сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас плюс 22 и облачно, ночью похолодает до плюс 20, завтра ожидаем потепление до 28 градусов тепла.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Приятный ритм на ресницах от группы «Градусы». Эту песню и много другой классной музыки впереди на Красной Армии меньше, чем через 2.5 минуты.
0: Реклама.
4: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
5: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
4: А ты умеешь?
5: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
6: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
7: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
8: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
6: Есть даже логопеды и психологи.
8: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста. Медицина.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Скажи 3300.
2: Не, я знаю этот прикол.
1: Ну скажи.
2: 3300.
1: Почисти рот у гигиениста.
3: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего

0: 300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок». Квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды.
1: За нашими окнами прямо сейчас 22 градуса тепла. Об этом сообщает сервис Яндекс.Погода. Ночью похолодает до плюс 20. Завтра ожидаем потепление до 28 градусов выше 0.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Настоящий музыкальный гипноз от The Second Voice – «Let Me Be».

0: Реклама.
1: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
0: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
1: Парад красных машин.
2: Парад красных машин.
0: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
1: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
1: Попади в легендарную колонну красных машин.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-012-21-95.
1: Суперакция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Вступай
6: и слушай новые треки.
5: Вступай
6: и не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Вступай
6: и в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
5: Вступай в vk.com/redarmyfm.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

чувствует себя слегка вяло, как-нибудь потеряно, а мы здесь, на Красной Армии, с этим готовы помочь. С 7 до 10 по будням начинаю день вместе с Антоном Колевым в шоу «Летние каникулы». Мощный заряд энергии, классные подарки. Все ждет тебя в эти утренние часы, когда, да, дни могут начинаться странно. Но все будет хорошо, если ты здесь с нами, с Красной Армией и с Антоном Колевым в 7 утра. Да, уже завтра лови мощный заряд в летних каникулах. Пока же продолжаем наслаждаться вечером понедельника. У нас Beautiful Places от Tiesto.

0: Прогноз погоды.
1: Вся информация из сервиса Яндекс.Погода. В Тюмени прямо сейчас +22 и облачно. Ночью похолодает и до +20. Завтра ожидаем потепление до 28 градусов выше 0.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Чистая наслаждение.

0: Реклама.
1: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка Аккумуляторный завод, ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
4: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
5: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
6: Йоу, всем большой привет! Летние каникулы продолжаются дальше, и на этой неделе...

0: Свежий выпуск новостей. Их расскажет Виталий Панов. Виталий, здравствуйте.
1: Добрый вечер. До достижения критической отметки Туре в Тюмени осталось 99 сантиметров. За сутки река поднялась еще на 13 сантиметров. Об этом сообщает чат-бот «Паводок.Инфо». На фоне летнего паводка в городе снизилось качество воды. Метелевские водоочистные сооружения Тюмени переведены на усиленный режим работы. Как сообщили в пресс-службе компании «Росводоканал Тюмень», в 10 раз увеличена дозировка порошкового угля, а также скорректированы пропорции реагентов. В Тюмени обновляют сквер нефтяников. Открытие запланировано на сентябрь. Об этом сообщил Максим Афанасьев. В сквере появится современное освещение, новая брусчатка, прогулочные дорожки и детский игровой комплекс. Также здесь высадят тую, кизильник, гортензию, яблоню и рябину. Реконструкция пройдет в 3 этапа и полностью завершится в 2028 году. Около 400 тысяч туристов в год посещают Тобольск и Тобольский округ, сообщила директор Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова. Она отметила, что на трассе из Тюмени в Тобольск завершается расширение дороги до 4 полос. Это позволит сократить время в пути и сделает дорогу безопаснее. В Тобольске и его окрестностях ежегодно проходят яркие фестивали, привлекающие туристов из разных регионов. В их числе музыкальное лето в Тобольском Кремле и фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле». Парад красных машин объединит участников из разных городов и регионов России. В прошлом году проект «Красной армии» вышел на всероссийский уровень. В Тюмень приехали участники из Алтайского края, Белгорода, Омска, Челябинска, Екатеринбурга и Кургана. Для многих семей парад стал доброй традицией. Тюменцы принимают участие в нем регулярно. 8-й парад красных машин состоится 25 июля и будет посвящен 440-летию Тюмени. Прием заявок продолжается. Время регистрации ограничено. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: Прогноз погоды.
1: По информации сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас 24 градуса тепла и облачно, ночью похолодает до плюс 20, завтра ожидаем потепление до 28 градусов выше 0.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим песню «Черри Лези» от Кост.

0: 2,5 минуты.
1: Реклама.
2: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
3: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.

0: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
1: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
2: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
3: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли? А вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
4: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте.

поздравить мы. Да, 25 июля – день города и парад красных машин. Движ стартуем с 10 утра у технопарка. По плану – целый концерт с выступлениями артистов и показом мод, мастер-классы, конкурсы и подарки. И все, чтобы сделать праздник незабываемым. 25 июля – 10 утра, парад красных машин. Ждем тебя. Ну а пока лови сингл «Феникс» от «Беовулф» и прямо сейчас «Рута» от «Мэджик» здесь, на Красной Армии.

0: Реклама. 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
1: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
0: Парад красных машин.
2: Парад красных машин.
1: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
0: Попади в легендарную колонну красных машин.
3: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
4: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
5: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
6: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
8: Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд», Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. «Софиленд» – твоя территория спорта.
9: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
10: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

0: Ну, об этом подробнее поговорим чуть позже, наверное. Ты не смотрел?
1: Обязательно. Слушай, ну, я посмотрел. 2 часа рекламы, выступления Шакиры, Бибера, BTS. Спасибо, что где-то посередине мячик попинали, что-то поделали. Вообще прикольно. Ну, прикольно, правда.

0: Медаль. Вот тебе медалька, молодец, за участие шоколадное.
1: Да, да, да. Сереж, классного тебе эфира.
0: Спасибо тебе, хорошего вечера, пока.
2: До парада красных машин осталось 5.

6 часов в Тюмени. Да, немного о футболе поговорим чуть позже. Пока же будем расслабляться в компании топового саунда. Впереди у нас Авлон Рокстон, Вертиго.

На Красной Армии только что диджей Smash и Артем Качер с темой «Клатч». Ну а тема вчерашней ночи, а точнее сегодняшней, это, конечно же, чемпионат мира по футболу, финал Испания-Аргентина, где Испания обошла сборную Аргентины со счетом 1-0. Но это, конечно, лично, на мой взгляд, был самый скучный чемпионат мира. Как по мне, крутой скрытый финал был матч Англия-Аргентина, где аргентинцы отыграли со счета 1-0, 2 гола и прошли, в общем-то, финал. Это был очень сильный, очень зрелищный матч. Ну и, конечно же, порадовал матч за третье место Англия-Франция, где забили 10 голов обе команды. 6-4 Англия получила серебро. Точнее, бронзу, да, бронзу. Это здорово, это сильно. Ну и на этом чемпионат мира подошел к концу, как и, в общем-то, наш рабочий день. Поэтому далее расслабляемся, отдыхаем. Впереди у нас Usher, Lil Jon, и уже сейчас Power с темой Calling Out For You. В Тюмени 18 часов 11 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 23 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 28 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим лирика, его трек «Кассеты». Через 2 минуты с небольшим, ну а чуть позже не забудь про свежий выпуск новостей на Красной Армии.
0: Реклама.
2: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53-00-77.
4: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН-325-723-2032-601.
5: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57-57-57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
10: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74, gorpar.ru.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Степанов Виталий, добрый вечер.
1: Добрый вечер. В Тюмени часть муниципальных парковок в районе Цветного бульвара перевели на круглосуточный платный режим. Изменения также коснулись парковочных мест на улицах Дзержинского, Ленина, Орджоникидзе, Герцена, Челюскинцев, Первомайской, Володарского, Хохрякова и Советской. Теперь платить за стоянку здесь нужно ежедневно и круглосуточно. Исключение сделают только для официальных праздничных дней. В администрации Тюмени объяснили нововведение высоким спросом на парковочные места по вечерам и в выходные. В пятом Заречном микрорайоне Тюмени возводят новую школу. Жители этой части областной столицы обращались на прямую линию губернатора в октябре прошлого года. Школа будет рассчитана на 1400 мест. В проекте предусмотрены инженерно-технические лаборатории, кабинеты кулинарии и шитья, робототехники и информатики. Два спортивных зала, где можно будет заниматься самбо, теннисом, скалолазанием. Параллельно со школой начнется и строительство детского сада. Движение на улице Гастелло закроют в Тюмени с 27 июля по 31 августа. Ограничения введут на участке между перекрестками с улицами Молодогвардейцев и Тимирязева. Это связано с капитальным ремонтом сетей водоснабжения, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. Объехать закрытый участок можно по улицам Молодогвардейцев, Степной и Олега Кошевого. На этом все. Хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 24 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер для авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем трек «Don't Wanna Go Home» Медуза и Генрика Мамиль. Буквально через 2 минуты с небольшим на Красной Армии.
0: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
4: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг-пазл.

Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclmg.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
2: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
3: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На Красной Армии новинка Люсь Чеботиной «Зеленые глаза». Ну а завтра тебя ждет утреннее шоу «Летние каникулы», в котором Антон Колев будет раздавать билеты в батутный центр SkyMax. И если вдруг есть желание полетать, то рекомендую подключиться. По будням с 7 до 10 присоединяйся. Летний вайб, подарки, крутая музыка. Все это включено. Далее, кстати, включаться по Индии Хчо и Мод, Шаде. И уже сейчас послушаем Chemical Brothers и легендарную историю Go. В Тюмени 18 часов 46 минут. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 24 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 28 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем еще одну новинку. Girl, Jonas Blue. Менее чем через 3 минуты.
2: Реклама. Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Plov Lounge, пробовать новое и наслаждаться моментом. Plov Lounge. Вкус вашего лета.
7: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru. Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
8: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
9: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
8: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а Талан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
10: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
12: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
10: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.

0: городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Суперакция в Галамар. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
2: Всем большой привет! Летние каникулы продолжаются дальше и на этой неделе.

Тюмени 7 вечера. На дорогах ситуация у нас отличная, всего 4 балла. Единственное затруднение 26-минутное на Московском тракте. Ну а пока что для тебя история пони. Russian Raul Alejandro, Wizkid.

вами это Flow Rida, T-Pain. Ну а крутой парад красных машин появится 25 июля, так что обязательно присоединяйся, посмотри на эту красоту. А если вдруг хочешь поучаствовать, то залетай в нашу группу во ВКонтакте, радио «Красная армия», если у тебя есть красный автомобиль или мотоцикл. Если же нет, присоединяйся к нам 25 июля на площадке у технопарка, тебя ждет праздничное шоу, программа, подарки, развлечения для всей семьи. Ну и конечно же, старт Дня города начинается с легендарного флешмоба «Парад красных машин». Будем ждать тебя точно. Ну и далее также точно дождемся Джонни, его историю «Эйфория». И прямо сейчас прозвучит вещица Лока Ла Вида, «Холидей Бой». В Тюмени 19 часов и 11 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 23 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем до 28 тепла и без осадков.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Вирусный трек «Дракула», Тейм Импала и Дженни. Полностью послушаем через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
4: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
0: Красная Армия.

0: попади в легендарную колонну красных машин.
1: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
2: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
3: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
4: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка «Аккумуляторный завод» ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
5: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этому часу плюс 23 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем еще одну новинку. «Move into the sun» – это Hugh Gel. Этот крутой саунд прозвучит на Красной Армии через 2,5 минуты.
0: Реклама.
4: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
5: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
6: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: «Тримет».
8: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-0579.
9: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард.Рус». Поедная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
11: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
12: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
11: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
12: «Додо».
8: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.

на Красной Армии, дискотека «Авария», «Вономур», «Кукла». Ну и пока нас осыпает дождем и градом, да, что-то погода, конечно, балуется сегодня. Рекомендую отвлечься от всех вообще забот, не только от рабочих, но и, конечно же, от погодных, и присоединиться уже завтра к программе «Плюс Вайб». С 12 до часу она состоится на Красной Армии. И на этой неделе у тебя есть возможность побороться за сертификат в «Максимилианс» на целых 3000 рублей. Так что обязательно присоединяйся, расслабься, еще и получи приятный подарок. Далее у нас приятная музыка, Эйнотер 54 Ультра, Talk to You, и уже сейчас появится Ханна Пули. В Тюмени 19 часов 44 минуты. Всем хорошего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится Эйви, Meet Me in the Dark. Ждем эту классную пластинку на Красной Армии через 3,5 минуты.
2: Реклама.
3: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Plov Lounge, пробовать новое и наслаждаться моментом. Plov Lounge. Вкус вашего лета.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОАЭ ЗСБ. Проектная декларация на штучка.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры в Жакомотиве из выделенного пула 1-2-3-комнатных квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Вы владелец Volkswagen, Шкоды, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин эталонавто72.ру или приезжайте на Молодежную, 12.
4: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-ИП 313-723-200-0017-01.
5: Коммерческая недвижимость от НКО. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nko.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
4: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО ИДК НКО на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Договор купли-продажи.

0: Сердце мое. Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

8 вечера в Тюмени. Да, уже скоро расскажу кое-какие подробности о гимне Тюмени, но прежде для тебя, Елена Темникова, импульсы, и прямо сейчас The Second Voice, Let Me Be.

На Красной Армии только что Елена Темникова с темой «Импульсы». Ну, а мы проделали невероятное количество работы. Все предложения выслушали, все взяли и все-таки создали гимн Тюмени. Да, завтра его можно будет услышать три раза за целый день. В 10 часов, 14 и 18. Так что обязательно присоединяйся к Красной Армии. Можешь первым услышать эту легендарную вещицу. Присоединяйся, будем ждать завтра. Сегодня же у нас по планам мод in the club уже скоро появится. И прямо сейчас Teddy Swims, Mr. Know It All. Тюмени 20 часов и 10 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 28 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем Гая The Brothers Santa Lucia. Буквально через 2,5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
8: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
9: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclmg.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
10: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Специальный дилер ли авто в Тюмени? Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии
2: появятся градусы с вещицей на ресницах. Это и многое другое здесь, на Красной Армии, через 2 минуты с небольшим.
3: Реклама.
4: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
3: Красная Армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
4: Парад красных машин.
5: Парад красных машин.
3: Стать участником может

0: своих машин.
1: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: 25 июля, суббота, Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в Бульваре.
6: Из неба, как у Феррари.
5: Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Coldplay с темой Adventure of a Lifetime. Ну а до парада красных машин осталось всего 5 дней. И если хочешь принять участие в этом ярчайшем флешмобе нашего города, то заходи в нашу группу во ВКонтакте, оставляй заявку именно там. Ну и не пропускай праздник, который состоится на площадке у технопарка. Тебя ждет развлечение для всей семьи и, конечно же, подарки. Все это будет, будет настроение, будет ярко, будет прикольно. Далее будет музыкально. Здесь на Красной Армии много хорошей музыки. Меня же зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем до 28 тепла и никаких осадков не ждем.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. «Прокерамик».
0: Реклама.
2: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в «Бульваре». Ждем 25 июля в «Бульвар Баре». Герцена 63. Звоните 666-330.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Роем там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ инспектировал проектная декларация на штучка.дом.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры Жакомотива из выделенного пула 1-2 квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
4: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем до 28 тепла и никаких осадков не ждем.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!

0: Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086. Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем до 28 тепла и никаких осадков не ждем.
2: Спонсор программы — прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна», 69 30 13.
0: Реклама.

0: клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 июля 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. А Талан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
5: Застройщик ООСЗ «Талан регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
6: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В «Нуар» с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан «Нуар», Советская, 20.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем до 28 тепла и никаких осадков не ждем.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
0: Реклама.
4: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
5: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
6: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
5: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-02-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем до 28 тепла и никаких осадков не ждем.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.
0: Реклама.

0: «Геоспорт». День рождения! Весь июль в клубах на Севастопольской и Эрве скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
1: Она заказывает ролл, пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне. Доставим еду и тебе.
2: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
3: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
4: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок». Квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinko.ru.
5: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
6: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
7: Медицинский центр М+, веропыту.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
9: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
10: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.

0: Реклама.
1: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
2: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
1: Парад красных машин.
3: Парад красных машин.
2: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
1: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
3: Парад красных машин.
1: Попади в легендарную колонну красных машин.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
4: Хватит копить, пора действовать.
6: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
7: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf, нижнее подчеркивание, domrefbank.ru, в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-012-21-95.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная 4/2, остановка «Аккумулятор».

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.